0: FM.
1: Сделай эфир Chicken FM своим. В рубрике «Заказ принят» ты можешь поставить трек для своей команды. Заходи в телеграм-канал «Явростикс», открывай закреп и записывай голосовое сообщение с приветом и песней. Включай радио, твой трек уже на подходе. И не забудь проверить закреп, там все нюансы участия.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Гончарова Вероника, в ресторан «Железнодорожный Москва», директор ресторана. У нас спокойный коллектив, и складывается в основном отношения в команде на доверии и на взаимопонимании с ребятами. То есть у нас нет никаких там границ. Можем общаться открыто друг с другом.
0: Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ралекси. Мы такие в расти.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка на...

команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: и на связи.
1: Добрый день, Кучкин Аркадий Андреевич, менеджер УРП «Тайшетская нодная фабрика». С праздником, специалисты по охране труда. Спасибо за вашу бдительность и заботу о нас. Желаем, чтобы работа была безопасной, а отчеты всегда в порядке. Здоровья, удачи и спокойных дней.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00. Звучит
1: точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Сегодня воскресенье, день, когда можно собраться мыслями и просто почувствовать, как неделя подходит к концу. Музыка на Chicken FM — это отличный фон для твоего воскресного настроения. Весна уже здесь, так что держи позитив, смотри на смену с улыбкой и заряжай всю команду вокруг.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Гончарова Вероника, ресторан «Железнодорожный Москва», директор ресторана. Я люблю эту работу за счет того, что здесь есть карьерный рост. То есть неважно, какие у тебя базовые данные, здесь всему научат. Могут подсказать вообще абсолютно любой человек, к которому ты обратишься, он тебе подскажет, поможет. И, можно так сказать, подтолкнет на развитие дальше.
0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.
2: Заходи без причин.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»,

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сэндвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Чикен FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен FM. Следующий привет летит ресторану «Ростикс Троллейне» от Маржоны. Передаю привет коллегам. Хочу поздравить с днем рождения женщину на лепешках. Малахат, ты лучшая. От имени Маржоны, Кати, Ани и Анзат.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Чикен /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире репортер Chicken FM Аня из ресторана Росикс Королев Глофуд Групп. Сегодня среда, а это значит, что в наших ресторанах официально наступил день X. Купон 50-50, и сегодня в центре внимания легендарные Росмастеры 2 по цене 1. Ребята, мы знаем, что утро началось не с кофе, а с сумасшедших чеков. Только представьте, в нашем ресторане уже в один из заказов улетело 44 Росмастера. И это только начало дня. Кухня, вы настоящие супергерои. Желаем вам стальных нервов, неиссякаемой энергии, и чтобы руки все делали на автомате. А улыбка не сходила с лица даже при самом длинном чеке. Сил вам, мы вас верим. Но даже в таком бешеном ритме мы не забываем о важных событиях в нашей огромной семье. Сегодня свой день рождения празднует наш коллега Тимур Щемеров. Тимур, тебе исполняется 16 лет. Это отличный возраст, чтобы начать покорять вершины. Желаем тебе крутого настроения, верных друзей и чтобы работа в команде приносила только удовольствие и драйв. С днем рождения! Оставайтесь с нами на волне Chicken FM, держите ритм и пусть эта среда пролетит на одном дыхании. Погнали!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Personal VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в тебе.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Салют, привет, это Chicken FM. Наша рубрика «Заказ принят» всегда рядом, чтобы сделать эфир живым. Оставляй голосовое сообщение в нашей телеге «Я в Ростикс». Произнеси название любимого трека и, например, передай привет команде. И вот уже твой вайб звучит на всей волне. Иногда одна песня способна зарядить всех вокруг энергией на целый день. Сделай это прямо сейчас.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Гончарова Вероника, ресторан «Железнодорожный Москва», директор ресторана. Вот территориально управляющий Данила Ольга помогает развиваться, толкает на данный момент на территориального управляющего дальше. Она и в развитии помогает, и обучает.
0: «Ростикс» — командная работа. Это наша ценность.

0: музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Добрый день! Так начинается следующее послание в эфире Chicken FM. Хочу поздравить с днем рождения любимую команду «Ростикс», команда «Ноябрьск Драйв». Вы – команда мечты. С вами не страшно.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм «Chicken», нижнее подчеркивание «FM». Электронная почта «Радио собачка chicken.fm».

Тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Мадины. Ростикс трамплин в Москве. Мадина передает привет директору Максиму Шувалову, моему лучшему директору, и сказать, что ты лучший в своем деле и прекрасный наставник. Ребята, присоединяйтесь к эфиру chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken FM.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM, привет, воскресенье, отличный день для обсуждений. И рубрика «Есть мнение» подкидывает таковое. Да, мы обсуждаем, что важнее в работе сотрудника ресторана. Позитив, чувство юмора или командная работа, или какой-то свой вариант. Заходи в наш телегу, голосуй, делись мнением в комментариях. Пусть ваше мнение станет частью всеобщего обсуждения.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Пономарева Екатерина, заместитель директора ресторана «Ростик» встречной Москва. Цели всегда стараемся достигать. Вместе с директорами настраиваем, мотивируем на эту команду. Общие достижения по товарообороту, прохождение также тайного гостя, это также проверка, соблюдение всех стандартов, рост аудита и так далее, да, что именно влияет непосредственно на качество обслуживания гостей. Уже добились. Последний месяц очень тоже такой положительный был по всем показателям, то есть добились высоких результат.
0: Командная работа. Командное радио Chicken FM.
2: О чем ты не спишь по ночам?

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Александр Мазур. Хочу поздравить свою любимую команду с днем рождения, Ростикс. Команда Ноябрьск Драйв. Вы команда мечты. Вы самые лучшие. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken

Заказать любимую песню на Chicken.fm можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken.fm. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Ешь нешек.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: о связи.
1: Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Меня зовут Конохов Андрей Викторович, я начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений Тайшетской анодной фабрики. Дорогие специалисты по охране труда, спасибо вам за то, что вы стоите на страже нашей безопасности. Мы знаем, что ваша работа часто незаметна. Пока все идет хорошо, но именно благодаря вам мы каждый день возвращаемся домой здоровыми. Желаем вам меньше бумажной работы и больше реальных достижений, стальных нервов и понимания со стороны руководства. Пусть работа приносит только радость и чувство гордости за результат.

вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу «Ростикс». Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в «Ростикс» в мессенджерах Telegram и «Макс».

0: Чикен FM.
1: Включай амбиции, достигай большего.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет. Если ты хочешь, чтобы твоя смена прошла ярко, включай Rostix Dance Club вечером и не забывай про музыку нашей команды. Это рубрика, в которой звучат работы наших сотрудников. Отправляй свой трек, если ты занимаешься музыкой, нам на почту radio@chicken.fm и прокачивай корпоративный эфир вместе с нами. Сегодня отличный день, чтобы сделать день коллег и гостей чуть веселее.

0: Команда. Большое сердце.
1: Меня зовут Пономарева Екатерина, заместитель директора ресторана «Ростик» с Речной, Москва. О людях с ограниченными возможностями, да, и в целом также, когда дети, да, приходят, там помочь отнести заказ, то есть максимально проявить лояльность, да, именно к этим гостям.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилья в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

Weekend FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken, нижнее подчеркивание FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken. FM. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Сейчас.
1: Тысячи людей знают мое имя, но только ты одна по-настоящему. Знаешь, ведь я тоже умею быть милым, об этом не расскажут по ящику. Вокруг так много камер, но мне одиноко. Прошлое оставило на мне ожоги. Спроси меня, откуда взялись эти строки. Это наша love story.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
2: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
2: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хорошая идея – это как горячий бургер. Всегда вовремя. В Ростекс мы пробуем новое. Думаем шире и не стоим на месте. Потому что рост – это наш вкус. Если кто-то вдохновил тебя сегодня, скажи ему спасибо. Прямо сейчас. Передай привет, передай признание через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
2: Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Пономарева Екатерина, заместитель директора ресторана «Ростик» в Речной, Москва. Забота о гостях проявляется путем, конечно же, дружелюбных кассиров, их обслуживания на качество, на точность заказов. Постоянно гостей, да, тоже достаточно. Всегда знаем, что желают заказывать, и также предложения о новинках и так далее, все впечатлены хорошо.
0: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в «Ростикс».

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я в Ростикс.
2: Ловлю движ.
1: Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Просыпайся! Работа есть!

0: На связи.
1: Добрый день. В Негре Юлия Витальевна, начальник отдела экологии Тышетской нудной фабрики. От имени всего коллектива хочу выразить огромную благодарность специалистам службы охраны труда. Ваша работа – это фундамент производственной безопасности. Вы обеспечиваете защиту здоровья каждого сотрудника, и мы это высоко ценим. Желаем вам профессиональных успехов, крепкого здоровья и благополучия. Пусть ваша работа приносит удовлетворение, а усилия всегда находят поддержку и признание.
0: Chicken FM звучит сочно.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире репортер Chicken FM Аня из ресторана Росик с Королев Глофуд Групп. Сегодня среда, а это значит, что в наших ресторанах официально наступил день X. Купон 50-50, и сегодня в центре внимания легендарный Росмастер и два по цене одного. Ребята, мы знаем, что утро началось не с кофе, а с сумасшедших чеков. Только представьте, в нашем ресторане уже в один из заказов улетело 44 Росмастера. И это только начало дня. Кухня, вы настоящие супергерои. Желаем вам стальных нервов, неиссякаемой энергии, и чтобы руки все делали на автомате. А улыбка не сходила с лица даже при самом длинном чеке. Сил вам, мы вас верим. Но даже в таком бешеном ритме мы не забываем о важных событиях в нашей огромной семье. Сегодня свой день рождения празднует наш коллега Тимур Щемеров. Тимур, тебе исполняется 16 лет. Это отличный возраст, чтобы начать покорять вершины. Желаем тебе крутого настроения, верных друзей и чтобы работа в команде приносила только удовольствие и драйв. С днем рождения! Оставайтесь с нами на волне Chicken FM, держите ритм и пусть эта среда пролетит на одном дыхании. Погнали!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Я просто на полную. Amazing sound.
0: Chicken FM всегда в движении.

0: Москве 9 утра. А в Самаре 10.
1: Звучит сочно.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Работа может быть еще круче, если рядом свои люди. Ростикс — это реально. Программа «Приведи друга» помогает собрать команду мечты. Приводи знакомых, они устраиваются, ты получаешь денежную премию. И плюс один человек, который понимает твои шутки на смене. Узнай все детали у директора или ТУ. А отправь ссылку другу. Работа в ростикс.ру.
2: Vibe в ростикс.

0: команда. Амбициозность.
1: Я Шаповал Елена Александровна, менеджер смены, город Краснодар, Ростик, Смачуги. Окей. Чтобы как-то работать больше денег, да, например, это влияет скорость, качество и сервис. То есть, допустим, если мы будем отдавать быстрый заказ, четко и вкусно, то есть к нам идут гости. Чтобы негативных отзывов не было, да, например, чтобы скорость была, чтобы качество было. Для этого мы делаем там брокераж, каждый час проводим, там оценку проводим. Смотрим обязательно, как работники с гостями, то есть обязательно еще приветствуем.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: не спать. Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Работаешь и параллельно пишешь свои хиты? Мы это уважаем. В программе «Музыка нашей команды» твой трек может зазвучать на Chicken FM. Скидывай его на электронный адрес radio@chicken.fm с нужной пометкой. Немного правил, чуть подготовки, и вот ты уже звучишь между сменами на Chicken FM.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Команда «Большое сердце».
1: Я Шиповалова Елена Александровна, менеджер смены, город Краснодар, Ростик, Смачуги. Окей.
2: Бывает, ну, конечно. И животным помогаем, и деткам. То есть мы скидываем там, кто денежку скидывает, там, кто там, допустим, идет, покупает там, да, например, продукты какие-то. То есть это все есть.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростик.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь.
3: Chicken FM.

0: на связи.
1: Доброго дня, дорогие друзья и коллеги. Вас приветствует Богучанский алюминиевый завод. Меня зовут Татьяна Каминская, я руководитель пресс-службы. От души хочу поздравить всех с наступающим 1 мая, первым днем последнего месяца суровой сибирской весны, которая, как мне кажется, нынче всех удивила вообще, из-за которой, наконец, как хочется верить, все-таки наступит долгожданное тепло и лето. Желаю всем солнечного настроения, синего неба над головой, и пусть все вокруг расцветает вместе с вами и радует новыми яркими красками. Ну и особый привет, конечно, хочу передать командам БУАЗа, которые вот буквально позавчера стали победителями на наших безопасных играх. Это такая викторина, которая была посвящена Всемирному дню охраны труда. Ребята, вы молодцы, так держать.
2: Chicken FM. Готов к движу.
3: Chicken FM. Жарим хиты. Let's go!

0: вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу Rostix. Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в Rostix. Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Rostix» в мессенджерах Telegram и Макс. Тема «Есть в Rostix» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Rostix.
3: Обстановка под дайкой, мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас.

0: Chicken FM.
1: Сделай эфир Chicken FM своим. В рубрике «Заказ принят» ты можешь поставить трек для своей команды. Заходи в телеграм-канал «Явростикс», открывай закреп и записывай голосовое сообщение с приветом и песней. Включай радио, твой трек уже на подходе. И не забудь проверить закреп, там все нюансы участия.
2: Музыка в стиле «Ростикс».

0: Забота о гостях.
1: Я Шиповал Елена Александровна, менеджер смены, город Краснодар, Ростик, Шмачуги. Окей. Наша задача для гостей – это создавать уют, это раз, а качество продукта – это два. И, конечно, это три. Это получается, чтобы было положительные эмоции. Улыбка, спрашивать, как дела, и, конечно, сказать, что не хотите еще, мы вас будем ждать.
2: Ростикс. На полную.
0: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: им голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростикс». Здесь Виолетта. «Ростикс Тайга», город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня «BLXXD Honeywood» Бэйлэста. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00. Звучит
1: точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Сегодня воскресенье, день, когда можно собраться мыслями и просто почувствовать, как неделя подходит к концу. Музыка на Chicken FM — это отличный фон для твоего воскресного настроения. Весна уже здесь, так что держи позитив, смотри на смену с улыбкой и заряжай всю команду вокруг. Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Я Шиповалова Елена Александровна, менеджер смены, город Краснодар, Ростик, Смачуги. Окей. Командная работа у нас, так сказать, можно 80%, потому что, есть какие-то нюансы, но мы над этим работаем. Это раз. Во-вторых, просто обычно, когда, допустим, если новенькие ребята, они еще не адаптировались полностью. То есть мы, конечно, внедряем их, коммуникацию им даем. И после, конечно, там, рабочего дня где-то встречаемся, где-то сидим. Обговариваем даже на своих языках, что как лучше, что надо сделать, чтобы было лучше.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

mine. 'Cause sex and you be all I see.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире репортер Chicken FM Аня из ресторана Росик с Королев Glow Food Group. Сегодня среда, а это значит, что в наших ресторанах официально наступил день X. Купон 50-50, и сегодня в центре внимания легендарный Росмастер и два по цене одного. Ребята, мы знаем, что утро началось не с кофе, а с сумасшедших чеков. Только представьте, в нашем ресторане уже в один из заказов улетело 44 Росмастера. И это только начало дня. Кухня, вы настоящие супергерои. Желаем вам стальных нервов, неиссякаемой энергии, и чтобы руки все делали на автомате. А улыбка не сходила с лица даже при самом длинном чеке. Сил вам, мы вас верим. Но даже в таком бешеном ритме мы не забываем о важных событиях в нашей огромной семье. Сегодня свой день рождения празднует наш коллега Тимур Щемеров. Тимур, тебе исполняется 16 лет. Это отличный возраст, чтобы начать покорять вершины. Желаем тебе крутого настроения, верных друзей и чтобы работа в команде приносила только удовольствие и драйв. С днем рождения! Оставайтесь с нами на волне Chicken FM, держите ритм и пусть эта среда пролетит на одном дыхании. Погнали!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Салют, привет, это Chicken FM. Наша рубрика «Заказ принят» всегда рядом, чтобы сделать эфир живым. Оставляй голосовое сообщение в нашей телеге «Я в Ростикс». Произнеси название любимого трека и, например, передай привет команде. И вот уже твой вайб звучит на всей волне. Иногда одна песня способна зарядить всех вокруг энергией на целый день. Сделай это прямо сейчас.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Я Шиповал Елена Александровна, менеджер смены, город Краснодар, Ростик, Смачуги. Окей. Я работаю уже 8 лет, потому что привыкла, мне нравится то, что здесь команда, то, что она, получается, поддерживаем друг друга, да, помогаем друг другу, вот. Что, можно так вот я скажу, что мне, например, допустим, за 30, да, но я себя чувствую как 20-летие. То есть мне нравится такой команде, что позитив, движение.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Rostix. Зажигаю с командой.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонк. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля. Chicken FM.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.

0: на связи.
1: Добрый день, Кучкин Аркадий Андреевич, менеджер УРП «Тайшетская нодная фабрика». С праздником, специалисты по охране труда. Спасибо за вашу бдительность и заботу о нас. Желаем, чтобы работа была безопасной, а отчеты всегда в порядке. Здоровья, удачи и спокойных дней.
2: Чикен FM. Готов к движу.
3: Чикен FM.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM, привет, воскресенье, отличный день для обсуждений. И рубрика «Есть мнение» подкидывает таковое. Да, мы обсуждаем, что важнее в работе сотрудника ресторана. Позитив, чувство юмора или командная работа, или какой-то свой вариант. Заходи в наш телегу, голосуй, делись мнением в комментариях. Пусть ваше мнение станет частью всеобщего обсуждения.
0: Вайб в ростик.

0: «Мой наставник».
1: Я Шиповалова Елена Александровна, менеджер смены, город Краснодар, Ростик, Смачуги. Окей. Мне очень сильно помогал это директор ресторана 1 мая Дима Ремезов. Он меня растил, он меня выучил и во многом помогает. То, что если что, я могу обратиться, он мне может помочь, дать помощь, обратную связь. И, ну.
2: Работа, работа, работа.
0: Из Фростикс.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Это имба.
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up, it's chicken time.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть.

Chicken FM. Звучит сочно.

0: вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу «Ростикс». Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Ростикс» в мессенджерах Telegram и Макс. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс.
2: Ловлю движ.
1: Чикен ФМ.
3: Качает день и ночь.
4: Чикен ФМ.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет. Если ты хочешь, чтобы твоя смена прошла ярко, включай Rostix Dance Club вечером и не забывай про музыку нашей команды. Это рубрика, в которой звучат работы наших сотрудников. Отправляй свой трек, если ты занимаешься музыкой, нам на почту radio@chicken.fm и прокачивай корпоративный эфир вместе с нами. Сегодня отличный день, чтобы сделать день коллег и гостей чуть веселее.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Екатерина Валентина, директор ресторана. Ресторан «Подольск, Москва». У нас у единственных, наверное, на территории. Это не то, что нами придумано, но я хочу сказать, этот инструмент работает для исключения команды. У нас есть тоже доска с моментами ресторана. Вот за все, сколько я здесь, лет 5. У нас очень много фотографий. Мы ходим на совместные праздники, поздравляем друг друга, делаем доски с фотографиями. Ребят, это очень вдохновляет. Это правда очень круто. Идея была, мы просто ей воспользовались.
0: Просыпайся. Работа есть.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: «Я в Ростикс» на полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.

0: Москве 16.00, а в Улан-Удэ 9 часов вечера.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хорошая идея – это как горячий бургер. Всегда вовремя. В Ростикс мы пробуем новое. Думаем шире и не стоим на месте. Потому что рост – это наш вкус. Если кто-то вдохновил тебя сегодня, скажи ему спасибо. Прямо сейчас. Передай привет, передай признание через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
2: Горячие хиты.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Стэн Татьяна, исполнительный директор, ресторан «Муковская». У меня сейчас новый коллектив, буквально вот месяц назад мы его сформировали. Хочу как бы их ввести, да, в эту культуру, ходить куда-то, вот просвещаться, в игры какие-то настольные играть. Ну вот планируем на этой неделе, в конце недели собраться, поиграть в какую-то настольную игру.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.
2: Hit him with the track, baby. Yeah. This last record right here is my favorite. It always will be. There's just something about it, you know?

0: Тусал FM. Коллеги на связи.
1: Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Меня зовут Конохов Андрей Викторович, я начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений Тайшетской анодной фабрики. Дорогие специалисты по охране труда, спасибо вам за то, что вы стоите на страже нашей безопасности. Мы знаем, что ваша работа часто незаметна. Пока все идет хорошо. Но именно благодаря вам мы каждый день возвращаемся домой здоровыми. Желаем вам меньше бумажной работы и больше реальных достижений, стальных нервов и понимания со стороны руководства. Пусть работа приносит только радость и чувство гордости за результат.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире репортер Chicken FM Аня из ресторана Росикс Королев Глобфуд Групп. Сегодня среда, а это значит, что в наших ресторанах официально наступил день Икс. Купон 50-50, и сегодня в центре внимания легендарные Росмастеры 2 по цене одного. Ребята, мы знаем, что утро началось не с кофе, а с сумасшедших чеков. Только представьте, в нашем ресторане уже в один из заказов улетело 44 Росмастера. И это только начало дня. Кухня, вы настоящие супергерои. Желаем вам стальных нервов, неиссякаемой энергии, и чтобы руки все делали на автомате. А улыбка не сходила с лица даже при самом длинном чеке. Сил вам, мы вас верим. Но даже в таком бешеном ритме мы не забываем о важных событиях в нашей огромной семье. Сегодня свой день рождения празднует наш коллега Тимур Щемеров. Тимур, тебе исполняется 16 лет. Это отличный возраст, чтобы начать покорять вершины. Желаем тебе крутого настроения, верных друзей и чтобы работа в команде приносила только удовольствие и драйв. С днем рождения! Оставайтесь с нами на волне Chicken FM, держите ритм и пусть эта среда пролетит на одном дыхании. Погнали!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Радио Chicken FM. Я в Ростикс.
3: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Работа может быть еще круче, если рядом свои люди. Ростикс – это реально. Программа «Приведи друга» помогает собрать команду мечты. Приводи знакомых, они устраиваются, ты получаешь денежную премию. И плюс один человек, который понимает твои шутки на смене. Узнай все детали у директора или ТУ. А отправь ссылку другу – работа в ростикс.ру.
0: Chicken FM. Четкий бит, два

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Тен Татьяна, исполнительный директор, ресторан «Муковская». Когда пришла, для меня это было все прям новое, неизвестное. Пока училась, было, конечно, тяжело. Но после того, как я побывала первый раз на РЖМ-конференции, увидела масштаб и вообще вот все вот это, я сказала себе, что в следующем году я должна быть на этой сцене, неважно, какое место я займу, но я должна быть там.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет летит ресторану «Ростикс Троллейне» от Маржоны. Передаю привет коллегам. Хочу поздравить с днем рождения женщину на лепешках. Малахат, ты лучшая. От имени Маржоны, Кати, Ани и Анзат.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
4: Качает день и ночь.
5: Chicken FM.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру. А на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
0: Работа? Есть.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет, меня зовут Алексей Поздеев, я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы.
2: Я в Ростикс.
3: На полную.
2: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: на связи с командой.
1: Добрый день! Так начинается следующее послание в эфире Чикен FM. Хочу поздравить с днем рождения любимую команду «Ростикс», команда «Ноябрьск Драйв». Вы – команда мечты. С вами не страшно.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм «Чикен», нижнее подчеркивание «FM». Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Чикен FM. Готов к движу.
3: Чикен FM.

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Работаешь и параллельно пишешь свои хиты? Мы это уважаем. В программе «Музыка нашей команды» твой трек может зазвучать на Chicken FM. Скидывай его на электронный адрес radio@chicken.fm с нужной пометкой. Немного правил, чуть подготовки, и вот ты уже звучишь между сменами на Chicken FM.
2: Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Пономарева Екатерина, заместитель директора ресторана «Ростик» в Речной, Москва. В целом командная работа очень дружелюбная друг с другом, то есть нет никаких отрицательных моментов, да, что в целом, кстати, отражается также на обслуживании, то есть гостей, то есть сама дружелюбная атмосфера именно в коллективе между сотрудниками и так далее.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Мадины. Ростикс трамплин в Москве. Мадина передает привет директору Максиму Шувалову, моему лучшему директору, и сказать, что ты лучший в своем деле и прекрасный наставник. Ребята, присоединяйтесь к эфиру chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Сочный бит.

0: читаешь рэп,
1: на запястье Ролексы, мы такие в расте.
0: Играешь рок, пишешь музыку. Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне.
2: Good beats.
3: Chicken FM.
2: Turn it up.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Let's go. Chikin FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Русал ФМ. Коллеги на связи.
1: Добрый день. В Негре Юлия Витальевна, начальник отдела экологии Тайшетской нудной фабрики. От имени всего коллектива хочу выразить огромную благодарность специалистам службы охраны труда. Ваша работа – это фундамент производительной безопасности. Вы обеспечиваете защиту здоровья каждого сотрудника, и мы это высоко ценим. Желаем вам профессиональных успехов, крепкого здоровья и благополучия. Пусть ваша работа приносит удовлетворение, а усилия всегда находят поддержку и признание.
0: Чикен ФМ. На связи с командой.
2: Вы слушаете Чикен ФМ. На связи Александр Мазур. Хочу поздравить свою любимую команду с днем рождения, Ростикс. Команда Ноябрьск Драйв. Вы команда мечты. Вы самые лучшие. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Chicken FM звучит сочно.

вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу «Ростикс». Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в «Ростикс» в мессенджерах Telegram и Макс.

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера.
1: Звучит точно! Чикен ФМ, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Чикен FM.
1: Сделай эфир Чикен FM своим. В рубрике «Заказ принят» ты можешь поставить трек для своей команды. Заходи в телеграм-канал Яврастикс, открывай закреп и записывай голосовое сообщение с приветом и песней. Включай радио, твой трек уже на подходе. И не забудь проверить закреп, там все нюансы участия.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Пономарева Екатерина, заместитель директора ресторана «Ростик» в Речной, Москва. Я выбрала работу в «Ростик», так как переехала в Москву. Это случилось год назад. По предыдущему опыту работала в другом городе, просто в городе Саратов, на протяжении долгих лет. Так как, собственно, переехала, нужна была работа, и да, пришла по опыту. Устроилась менеджером, хорошо обучилась, прекрасно попалась в команду. Очень понравилось, что есть все возможности карьерного роста дальнейшего. В чем в целом компания очень как бы помогает, и я за это.

0: однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Rostix. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина» и Юнусова Ада, ресторана «Ростик».

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я в Rostix. Зажигаю

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи

0: мой наставник.
1: Меня зовут Пономарева Екатерина, заместитель директора ресторана «Ростик» в Речной, Москва. Мой директор, сейчас у меня новый директор, но в целом тоже он мне очень помогает и поддерживает на дальнейшее рассмотрение карьерного роста. Это Разбег Ханбалот и Бибуков Алексей. Это мой предыдущий директор, который мне очень помог в плане обучения на заместителя директора. Очень много приложил усилия, терпения в этом плане. Всем им спасибо большое. Моя команда менеджеров, да.
2: Ростик. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть.
3: Любимый шеф-ролл
2: и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
3: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире репортер Chicken FM Аня из ресторана Росикс Королев Глобфуд Групп. Сегодня среда, а это значит, что в наших ресторанах официально наступил день Икс. Купон 50-50, и сегодня в центре внимания легендарные Росмастеры 2 по цене одного. Ребята, мы знаем, что утро началось не с кофе, а с сумасшедших чеков. Только представьте, в нашем ресторане уже в один из заказов улетело 44 Росмастера. И это только начало дня. Кухня, вы настоящие супергерои. Желаем вам стальных нервов, неиссякаемой энергии, и чтобы руки все делали на автомате. А улыбка не сходила с лица даже при самом длинном чеке. Сил вам, мы вас верим. Но даже в таком бешеном ритме мы не забываем о важных событиях в нашей огромной семье. Сегодня свой день рождения празднует наш коллега Тимур Щемеров. Тимур, тебе исполняется 16 лет. Это отличный возраст, чтобы начать покорять вершины. Желаем тебе крутого настроения, верных друзей и чтобы работа в команде приносила только удовольствие и драйв. С днем рождения! Оставайтесь с нами на волне Chicken FM, держите ритм и пусть эта среда пролетит на одном дыхании. Погнали!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс. Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
3: Настоящий слэй-вайб.

0: На связи.
1: Доброго дня, дорогие друзья и коллеги. Вас приветствует Богучанский алюминиевый завод. Меня зовут Татьяна Каминская, я руководитель пресс-службы. От души хочу поздравить всех с наступающим 1 мая, первым днем последнего месяца суровой сибирской весны, которая, как мне кажется, нынче всех удивила вообще, из-за которой, наконец, как хочется верить, все-таки наступит долгожданное тепло и лето. Желаю всем солнечного настроения, синего неба над головой, и пусть все вокруг расцветает вместе с вами и радует новыми яркими красками. Ну и особый привет, конечно, хочу передать командам БУАЗа, которые вот буквально позавчера стали победителями на наших безопасных играх. Это такая викторина, которая была посвящена Всемирному дню охраны труда. Ребята, вы молодцы, так держать.
0: Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rostix Dance Club mode on.

0: команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Турсуналаева Махабат, заместитель директора Ростексьяр. Цели улучшить обслуживание в последнее время. Вот в первую очередь сейчас выйти на лучшее обслуживание.
0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Good
2: vibes only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

В Москве 22:00, а в Иркутске 3.

0: команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Тарсналаева Махабат, заместитель директора. Ростик Сиярск. Пожилых людей приходят. Вот обычно у нас весной, летом. Мы их покормим, угощаем.
0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи!

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу Rostix. Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в Rostix. Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Rostix» в мессенджерах Telegram и Max.
1: Работа в Rostix однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rostix?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Настоящий слэй-вайб.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Худобина Анастасия, я заместитель директора ресторана «Ростикс Вест Молл» в Краснодаре. У нас есть постоянные гости, так как мы находимся в торговом центре, и работники часто к нам приходят на обеды, на ланчи, утром особенно видно знакомых людей, и мы заранее подготавливаем, ну, к примеру, если это утром, там пирожки ставим, зная, что гость закажет и захочет поесть свеженькое, также... Всегда ребята лояльны, собирают заказ заранее, зная, что закажет гость. И то есть после оплаты сразу же вручаем заказ.
0: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф. Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: Русал ФМ. Коллеги на связи.
1: Добрый день, Кучкин Аркадий Андреевич, менеджер УРП «Стайшетская нодная фабрика». С праздником, специалисты по охране труда. Спасибо за вашу бдительность и заботу о нас. Желаем, чтобы работа была безопасной, а отчеты всегда в порядке. Здоровья, удачи и спокойных дней.
0: Хрустим треками, как крылышками.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Гость в Ростикс приходит не просто поесть, он приходит за ощущением «мне здесь рады». Чистота, скорость, вкус – это база, а вот внимание к деталям – это уже магия. Кто-то спешит, кто-то устал, и мы это чувствуем, потому что забота – это не слово, это действие. Так что, ребята, не забывайте замечать коллег, благодарите их, передавайте им приветы через портал Chicken FM или через Telegram Chicken _FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Худобина Анастасия. Я заместитель директора ресторана «Ростик Свест Молл» в Краснодаре. Сейчас ребята поставили амбициозные цели в плане обучения. У нас в марте месяце произошел большой набор ребят, около 15 сотрудников, которые успешно обучились благодаря инструкторам, которые проявили инициативу в обучении всех сотрудников, стать инструкторами, получать премию за это. Поэтому сейчас обученность в ресторане около 95%. Поэтому я считаю, что дальше только лучше. Ребята настроены получать премии. Почти вся команда получает премию «Надежность». У них у всех есть выработка необходимых часов.
0: «Ростикс» — командная работа. Это наша ценность.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Can.
1: Personal VIP Club.
2: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club.
1: Good vibes only.
2: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Репортеры Chicken FM — это немного журналист, немного блогер, немного человек, который всегда в центре движухи. Новые проекты, конкурсы, события ты узнаешь первым и делишься этим в эфире. Звучит как твой формат. Звучит как твой формат. Тогда тебе точно сюда. Заявку отправляй на сайте chicken.fm.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Худобина Анастасия, я заместитель директора ресторана «Ростикс Вестмолл» в Краснодаре. У нас часто дети приходят, выполняют какие-то квесты, и мы, конечно же, подыгрываем. Если об этом просит их руководитель, мы подыгрываем, играем с ними в сценку, и ребята уходят сытые и довольные.

0: Музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростик». Здесь Виолетта, «Ростикс Тайга», город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня BLXXD Honeywood Bay Lesta. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.

Тема есть в Rostix. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

да вратиш кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу «Ростикс». Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Ростикс» в мессенджерах Telegram и Макс. Заказать любимую песню на Chicken.fm можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken.fm. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Chicken.fm.

0: FM.
1: Хочешь услышать свой трек на Chicken FM? Легко. Заказ принят – это твой шанс включить музыку для всей команды. Заходи в телеграм-канал Евростикс, находи закреп и оставляй голосовое «Привет» плюс название трека. Дальше просто слушай эфир, твой вайб точно появится на волне.

0: Забота о гостях.
1: Аненко Елизавета, Ростик Колпина, заместитель директора. Предоставляю незабываемый сервис гостям с улыбкой. Обязательно доброе утро, хорошего вечера, приятного аппетита желаем им.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Русал ФМ. Коллеги на связи.
1: Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Меня зовут Конохов Андрей Викторович, я начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений Тайшетской анодной фабрики. Дорогие специалисты по охране труда, спасибо вам за то, что вы стоите на страже нашей безопасности. Мы знаем, что ваша работа часто незаметна. Пока все идет хорошо, но именно благодаря вам мы каждый день возвращаемся домой здоровыми. Желаем вам меньше бумажной работы и больше реальных достижений, стальных нервов и понимания со стороны руководства. Пусть работа приносит только радость и чувство гордости за результат.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.